0: Радио Татина.
1: Нам по пути.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Погода. Погода.
2: Ну что, осень немного пошумела дождями и теперь, похоже, решила взять паузу. В ближайшие дни в городе Карабалта переменная облачность, но в основном сухо, без серьезных осадков. Температура уже по-осеннему бодрая, утром прохладно, днем комфортно, а вечером тот самый момент, когда начинаешь понимать, куртка все-таки была придумана не зря. Ветер западный 4,9 метра в секунду, так что в городе Карабалта зонтики пока можно далеко не убирать, но и ходить с ними под мышкой круглосуточно тоже не обязательно. Осень продолжается, одевайтесь по погоде, настроение по себе.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Продаю автошины БУ и новые от R13 до R20. Адрес: город Карабалта, улица Карабалтинская, 104А. Рядом с вулканизацией. Телефон 0700 790 731. 0700 790 731. В ОАО «Каиндекант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1.
2: Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
2: Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: На заметку. На заметку.
1: Фортуна чаще улыбается тем, кого не замечает Фемида.
2: Реклама.
3: Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
4: Радио Татина. Чарнамахзматы. 0 бещу зеребещ, 0 бещ он алкуши.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Кения сообщила о первом случае заболевания Эболой, вызванного вирусом Бунди-Буджио. Кенийские власти при содействии Всемирной организации здравоохранения наращивают меры по предотвращению дальнейшего распространения инфекции. По данным ООН, заболевший гражданин Кении, проживающий в Демократической Республике Конго, где он и почувствовал недомогание. Он обращался за медицинской помощью в несколько учреждений ДРК, а затем прилетел в Найроби. По прибытии пациент был немедленно изолирован в столичной больнице. В Кыргызстане утвердили план, который должен помочь сдерживать рост цен на топливо и другие товары и услуги. Власти хотят защитить внутренний рынок от резких изменений мировых цен и не допустить сильного подорожания бензина и дизеля. Для этого при необходимости будут временно снижать налоги на импорт топлива из новых источников и менять таможенные условия. Одновременно правительство планирует уменьшить зависимость страны от бензина и дизеля. До конца декабря должна заработать программа, которая будет стимулировать перевод муниципального и коммерческого транспорта на электричество и природный газ. Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Кыргызстана на 2026 год с 6,1% до 9,6%. Новую оценку банк опубликовал 6 октября в экономическом обзоре по Европе и Центральной Азии. Кыргызстан теперь входит в число лидеров региона по ожидаемым темпам роста. Всемирный банк прогнозирует увеличение экономики Центральной Азии в среднем на 5,8%, а экономики Узбекистана на 7,9%. Для Кыргызстана оценка в 9,6% стала одной из самых высоких в регионе. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиинов, евро 98 сомов 33 тиина, курс рубля 1 сом 2 тиина, тенге 19 тиинов, юань 13 сомов 4 тиина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 055555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Радио Татина. Джарнамах Змате. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкуши.

0: Реклама. В ОАО «КН Декант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Поторгуемся!
0: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты. Полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30.
1: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: «Не удерживай того, кто уходит от тебя, иначе не придет тот, кто идет к тебе». Карл Густав Юнг.
2: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
4: Рекламная служба.
5: 0555-05-1063.
4: Радио «Татина».

0: Реклама. В ОАО «КНДК» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Поторгуемся!
0: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты. Полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54.

0: Реклама.
1: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
4: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
3: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
4: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
3: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
4: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зима-лето взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
5: Рекламная служба.
6: 0-555.

0: Кыргызстане. 10 часов утра. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане с 25 сентября по 1 октября выявили 25 591 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД. На временную штрафстоянку отправили 2591 транспортное средство. ГУБДД призывает водителей и других участников дорожного движения соблюдать правила, требования дорожных знаков и разметки, а также быть внимательными на дороге. В Аламудунском районе Чуйской области 69,8 гектара орошаемой пашни переведены из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. Соответствующее постановление принял Кабинет министров. Речь идет о частном земельном участке в контуре номер 1352 до Стукского Ильного Аймака. На данной территории планируется возведение многоэтажных жилых домов. Согласно решению Кабмина, местной райадминистрации поручено внести изменения в земельно-учетные документы и обеспечить выплату компенсации за потери сельхозпроизводства и упущенную выгоду. Кроме того, местные власти обязаны восстановить равнозначную площадь земель путем вовлечения малопродуктивных участков в сельхозоборот. В Кыргызстане в этом году ожидают более высокий урожай моркови. По данным Минсельхоза, ее посевная площадь превысила 7 тысяч гектаров, а средняя урожайность может составить 300-310 центнеров с гектара. Для сравнения, в прошлом году с одного гектара собирали в среднем около 260 центнеров. Рост урожайности связывают с благоприятными погодными условиями и своевременным проведением агротехнических работ. Ожидаемого урожая будет достаточно для обеспечения внутреннего рынка и покрытия основного спроса населения. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов. Курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татьяна FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
1: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Рекламная служба.
3: 0555-05-10-63.

0: Реклама. В ОАО «Каиндекант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Поторгуемся!
0: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты и полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Цитата.
1: Невозможно злиться на того, кто заставляет вас смеяться. Джей Лено.
0: Реклама.
2: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Рекламная служба.
5: 0-555-05-1063.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Говорят, нельзя встречаться с девушкой, которая ходит с маленькой сумкой или вообще без нее, потому что такой леди ничего не надо, чтобы выжить. Лично я без перекусов в течение дня не могу обойтись, а потому хоть мини-сумку доношу. Но речь сегодня пойдет не об аксессуарах, а о тех самых перекусах. Буквально через секунду обсудим, какие вредные продукты можно есть, когда хочется себя побаловать. Если верить диетологам, одним из самых полезных вредных продуктов является попкорн. Он содержит только клетчатку. Чтобы перекус был по-настоящему здоровым, приготовь попкорн дома на оливковом масле. К вопросу о клетчатке. Ей богаты сухие завтраки типа хлопьев, которые некоторые критикуют за большое количество сахара в составе. Но они гораздо полезнее, чем те же печеньки или пироженки. Не стоит забывать и о батончиках мюсли. Да, там много скрытого сахара, но есть еще цельные зерна, семена, орехи и сухофрукты. Потому этот перекус точно принесет меньше вреда, чем торт. Многие зря пренебрегают орехами в темном шоколаде. Они содержат жирные кислоты, полезные минералы и витамины. Главное знать меру и не съедать за один подход целую банку. К слову о шоколаде, выбирай именно темный, в нем меньше сахара и много антиоксидантов. Когда мечтаешь о мороженом, но не хочешь сильно вредить фигуре, выбирай мороженое из йогурта. В нем много белка и пробиотиков. Они помогут поддерживать здоровое пищеварение и иммунитет. И вообще, скажу тебе так, когда в следующий раз кто-то захочет тебя упрекнуть в злоупотреблении вкусняшками, можешь отвечать. Разница между десертом и чужим мнением в том, что десерт я заказывала.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и...

0: Реклама. Продаю автошины БУ и новые от R13 до R20. Адрес: город Карабалта, улица Карабалтинская, 104А, рядом с вулканизацией. Телефон 0700 790 731. 0700 790 731. В ОАО «КНДКант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1.
1: Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
0: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
0: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.

0: На заметку. На заметку.
1: Рай – это любое место на земле, где нет будильников, понедельников и начальников.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом – материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Радио Татина. Чарнамах Змате. 0555-0516.

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: В студии Татина ФМ Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Намангане выявили изготовление и сбыт поддельных банкнот номиналом 20 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч и 200 тысяч сумма. В спецоперацию провели сотрудники Управления службы государственной безопасности Узбекистана совместно с таможенными органами. При личном обыске задержанных и осмотре салона автомобиля «Лацетти», которым они пользовались, обнаружили еще 6,4 миллиона сумм поддельными банкнотами. Общая номинальная стоимость обнаруженных поддельных банкнот составила 51,5 миллион сумм. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. В Кыргызстане усилили санитарный контроль на границе из-за случая чумы в России. Все санитарно-карантинные пункты перевели на усиленный режим работы. Об этом сообщили в Минздраве. На границе проверяют людей, транспорт и грузы, чтобы не допустить завоза инфекции, в том числе особо опасных. Поводом стал случай чумы в Иркутской области, где умерла сотрудница противочумного института. Почти 200 человек, которые могли с ней контактировать, взяли под медицинское наблюдение. В Кыргызстане ежегодно восстанавливают леса на площади более 2000 гектаров. Для этого высаживают около 1 миллиона саженцев и высевают 3000 килограммов лесных семян. Об этом сообщили в Минприроды. Лесные хозяйства также занимаются охраной и профилактикой пожаров. Для тушения созданы оперативные группы, а против болезней и вредителей используют в основном биологические методы. Общая площадь лесов в стране в настоящее время достигла 1 миллиона 270 тысяч гектаров. Это на 500 тысяч больше, чем в 1993 году. Сейчас лесом покрыто почти 800 тысяч гектаров земель Государственного лесного фонда. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов. Курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
0: Рекламная служба
2: 0555 05 1063.

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты.
2: Факты.
3: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
4: Проблема зависимости от социальных сетей рассматривается как реальная угроза психике наряду с зависимостями, химическими, меняющими личности и способность к социальной адаптации. Сегодня на территории фактов то, без чего уже сложно представить жизнь сегодняшней молодежи. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
2: Факты.
4: Главная иллюзия соцсети – это создание идеального мира, являющегося более привлекательным, чем настоящий. Постоянная доступность и возможность нового знакомства, которое невозможно в реальности. К тому же реальное столкновение со стрессовой реальностью в жизни заставляет искать убежище в альтернативной, все чаще заглядывая в социальные сети и все сильнее увеличивая пропасть. Со временем у личности начинают вырабатываться гормоны радости от проведенного там времени, а вот именно там внедряются различные платные контенты с дополнительными функциями. Именно так маркетологи подключают механизм влияния на подсознание. Первым признаком зависимости от социальных сетей является появление непреодолимого желания зайти на свою страницу или посмотреть новости в группе, проверить количество лайков или новых комментариев. На эмоциональном уровне человеку недоступен анализ отсутствия необходимости ежеминутной проверки, а вместо него может присутствовать тревога и страх. Часто люди, склонные к зависимости от социальных сетей, довольно инфантильны, потому что те, кто сидит в чатах и группах, либо подросткового возраста, либо имеют незрелую личность. Независимо от возраста, это сравнение мнений, осуществление действий в угоду интерактивному сообществу и предпочтение выводов на основании того, что внушено, а не самостоятельного анализа. Еще больше интересного вы узнаете на территории фактов.
3: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама. В ОАО «КН Декант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Поторгуемся!
0: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты. Полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0551.

0: Реклама.
1: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча, вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
4: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта?

0: Объекта выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
1: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
2: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
1: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
2: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
1: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
2: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, /169.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-05-1063.
4: Радио «Татина».
3: Нам по пути.

0: Кыргызстане. 2 часа дня. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Нарынской области зафиксирована массовая гибель баранов. По предварительным данным, погибли 88 животных. На кадрах с места видно погибших баранов, находящихся в стойле. Причина массового падежа пока неизвестна. Информации о результатах ветеринарной проверки или лабораторных исследований на данный момент нет. Обстоятельства произошедшего уточняются. На контрольных пунктах Кыргызстана внедряют цифровой контроль за платежами и работой системы в режиме 24/7, об этом сообщает Минтранс. Теперь водители могут оплачивать сборы самостоятельно с помощью QR-кода, платежных терминалов или банковской карты. Также доступна предварительная оплата через электронные кошельки до начала поездки. Ранее, до 2025 года, платежи принимали сотрудники контрольных пунктов. В Минтрансе отмечают, что цифровизация сделала оплату удобнее и прозрачнее, а также помогла снизить коррупционные риски. Одновременно выросли поступления в государственную казну. В Японии завершились 20-е летние азиатские игры. В рамках состязаний разыграли 469 комплектов медалей в 43 видах спорта. Кыргызстан представляли 169 спортсменов в 20 видах. В копилке нашей команды 14 медалей, 1 золото, 3 серебра и 10 бронз. Единственное золото принес борец Жаламан Шаршинбеков, серебро завоевали Денис Петрашов в плавание, Асан Джанышев, греко-римская борьба и Эрлан Шеров в дзюдо. Также впервые в истории Кыргызстан завоевал медали в плавании, кураж и ММА. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!

0: Реклама. В ООО «КНДКант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Поторгуемся!
0: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты. Полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063.
2: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Ну что, осень немного пошумела дождями и теперь, похоже, решила взять паузу. В ближайшие дни в городе Карабалта переменная облачность, но в основном сухо, без серьезных осадков. Температура уже по-осеннему бодрая, утром прохладно, днем комфортно, а вечером тот самый момент, когда начинаешь понимать, куртка все-таки была придумана не зря. Ветер западный 4,9 метра в секунду, так что в городе Карабалта зонтики пока можно далеко не убирать, но и ходить с ними под мышкой круглосуточно тоже не обязательно. Осень продолжается, одевайтесь по погоде, настроение по себе.
1: Хиты.

0: Реклама. Продаю автошины БУ и новые от R13 до R20. Адрес: город Карабалта, улица Карабалтинская, 104А, рядом с вулканизацией. Телефон 0700 790 731. 0700 790 731. В ОАО «КНДКант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1.
1: Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
0: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
0: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555 05 10 63.

0: На заметку. На заметку.
1: Человек проводит во сне 30% жизни. Остальные 70% он мечтает выспаться.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0554

0: Кыргызстане 4 часа дня. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Во Франции мирные акции протеста школьников вновь переросли в столкновения с полицией. На улицы вышли около 250 тысяч человек, из них 56 тысяч в Париже, сообщает МВД. К школьникам присоединились родители, члены профсоюзов, работников образования. В Париже некоторые протестующие сооружали баррикады из мусорных контейнеров. В Страсбурге забрасывали полицейских петардами. В Рене правоохранителям применяли водометы. Напомню, демонстрации начались в столичном регионе Иль-де-Франс, но быстро распространились по всей стране. Ученики лицеев, так во французской системе образования называется старшая школа, недовольны переполненными классами, нехваткой преподавателей, плохим социализмом.

состоянием учебных заведений и слишком перегруженным, по их мнению, расписанием. Таможенникам Кыргызстана помогут купить квартиры. На первый взнос для 100 сотрудников выделят 100 миллионов сомов из президентского фонда. Деньги получит компания «Государственная таможенная инфраструктура», которая уже 1 октября выкупила квартиры в строящемся доме в Аше. Остальные средства за жилье компания выплатит позже из своих будущих прибылей. Эти расходы уже заложены в бюджет страны на 2027 год. Новые квартиры построят по заказу таможенной службы, а после сдачи дома они перейдут на ее баланс. Фермеры в Кыргызстане могут подавать заявления на получение сельскохозяйственных услуг через мобильное приложение iDayCan. По данным Минсельхоза, это цифровая платформа, которая объединяет сельскохозяйственные услуги, меры государственной поддержки, программы льготного финансирования и другие отраслевые сервисы. Пользователи могут выбрать необходимую услугу, заполнить и отправить электронное заявление, а также отслеживать статус его рассмотрения в личном кабинете. Приложение позволяет сократить необходимость повторного получения и предоставления бумажных документов, а также сэкономить время для оформления сельскохозяйственных услуг. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиинов, евро 98 сомов 33 тиина. Курс рубля 1 сом 2 тиина, тенге 19 тиинов, юань 13 сомов 4 тиина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

0: Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
1: Наши любимые карабалтинцы, бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Реклама.
1: В ОАО «КНДК» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каинда, улица Мира, дом 1. Город Каинда, улица Мира, дом 1. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
2: Поторгуемся!
1: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты и полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Resurrection.
1: Цитата.
2: Необъяснимая штука душа. Никто не знает, где находится, но все знают, как болит. Антон Чехов.
1: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0-556-05-55-55 и 0-707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
5: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
6: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
5: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
6: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
5: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
6: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
1: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0505 0510 63.

0: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.

0: Реклама. В ОАО «Каэндекант» требуются грузчики на сахарный склад. Заработная плата во время сезона составляет 75 тысяч сомов. Наш адрес: Чуйская область, Панфиловский район, город Каэнда, улица Мира, дом 1. Город Каэнда, улица Мира, дом 1. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Поторгуемся!
0: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты и полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.

страдать и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это...

число. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: Реклама.
1: Рекламная служба.
0: 0555-05-1063.
1: Радио «Татина».
0: Нам по пути.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Бишкеке на стройке по улице Юнусалиева, 16, у рабочего оборвалась строительная люлька. Мужчина оказался на высоте без страховки и, чтобы не сорваться вниз, удерживался руками за подоконник многоэтажного дома. По предварительной информации, инцидент произошел во время проведения фасадных работ. На кадрах видно, что рабочий находится снаружи здания и фактически держится за оконный проем, пока люлька остается ниже него. Информация о том, получил ли мужчина травмы и как его спасли, уточняется. Отмечу, правила безопасности при высоте. В высотных работах предусматривают обязательное соблюдение требований охраны труда для работников, находящихся в строительных люльках и на подъемниках. В селе Акбашат Таласской области откроется агрокомплекс «Талас Органик». Как сообщает Минсельхоз, его площадь составляет 300 гектаров, из которых 35 отведены под выращивание органического картофеля. Продукцию уже экспортируют в Казахстан. Агрокомплекс стал одним из первых крупных предприятий региона, получивших международный сертификат. В целом, с начала года площадь земель, используемых для органического сельского хозяйства в Кыргызстане, выросла с 60,5 тысяч до 101 тысяч гектаров. К 2029 году власти планируют довести этот показатель до 200 тысяч гектаров. Кыргызская органическая продукция экспортируется более чем в 30 стран. В Кыргызстане новые многоэтажные дома обязали оснащать солнечными панелями. Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Адылбек Касымалиев. Теперь при проектировании коммерческого жилья Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ обязано закладывать в проект монтаж солнечных батарей. При этом новостройки, возведенные по государственной жилищной программе, от этого требования полностью освобождены. Ведомству также поручено изменить архитектуру.

0: Цитата.
1: «Нет лучшего способа отомстить, чем стереть из памяти». Якуш Леон Вишневский.
2: Реклама.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
4: Наши любимые карабалтинцы, бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
5: Лето кончилось. Последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
6: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
5: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
6: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
5: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
6: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0552-169-169. WhatsApp 0706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. На одном из сеансов массажа я как-то услышала от мастера: мы сегодня хорошо поработали над вашими проблемами. Я понимаю, что теперь у меня будет болеть все тело, подумала. Да, мы только что создали несколько новых. Сегодня обсудим нашумевший лимфодренажный массаж. Буквально через секунду узнаешь, в каких случаях без него не обойтись. Лимфодренажный массаж поможет сделать контуры тела более четкими. Это особенно актуально для худеющих. Можно сходить в салон, а можно взять специальную щетку для сухого массажа и заодно сделать себе легкий пилинг. Это улучшит движение лимфы и кровоток, уйдут отеки. А еще такой вид массажа – незаменимый помощник в уходе за лицом и улучшении его цвета. Кожа становится более гладкой и чистой, уменьшаются воспаления. Некоторые косметологи советуют делать лимфодренаж, чтобы справиться с гиперпигментацией. Всем стрессующим также советую хотя бы раз попробовать эту технику. Она помогает расслабиться. Активизируется парасимпатическая нервная система, говоря научным языком, и человек буквально входит в состояние глубокого релакса. Уровень кортизола уменьшается, и вуаля, тревожность ушла на задний план. Лимфодренаж после тренировки уменьшает воспаление в мышцах, помогает им восстанавливаться, улучшает кровообращение. После такого массажа будешь чувствовать себя отдохнувшим и обновленным. Некоторые пластические хирурги рекомендуют делать лимфодренажный массаж до и после операции. Он, по словам экспертов, стимулирует процессы заживления, уменьшает отеки, тело быстрее восстанавливается. По частоте сеансов лучше проконсультироваться со специалистом, ведь запросы у всех разные, как и состояние кожи. Общая рекомендация такова – начинать с одного массажа раз в неделю-две, а далее по одному в месяц для поддержания эффекта. Напомню, не обязательно тратить деньги на походы в салон, в инете полно обучающих видео.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
7: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
8: Телефон рекламной службы в Карабалте 0550.

0: педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Продаю автошины БУ и новые от R13 до R20. Адрес: город Карабалта, улица Карабалтинская, 104А, рядом с вулканизацией. Телефон 0700-790-731. 0700-790-731.
0: Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: На заметку.
1: Молчание – единственная вещь из золота, которую женщины ненавидят.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом – материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
3: Рекламная служба 0555-05-1063.

0: Кыргызстане. 8 часов вечера. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. За 8 месяцев в Кыргызстане зарегистрировали 26 убийств, связанных с семейным насилием. Еще 3 уголовных дела возбудили по факту доведения до самоубийства. Такие данные приводит МВД во внутриведомственной аналитической отчетности. Всего за этот период зарегистрировали 440 случаев семейного насилия с возбуждением уголовных дел. Это на 53 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из 440 уголовных дел 276 направили в суд, 123 прекратили, еще 41 дело остается в производстве. В Бишкеке водители предупреждают о штрафах за выезд на выделенные полосы для общественного транспорта. По будням с 8 утра до 8 вечера движение частных автомобилей по ним запрещено. При этом можно ненадолго остановиться для посадки или высадки пассажиров, не нарушая правила. С 8 вечера и до 8 утра, а также в выходные дни, частным авто по выделенным полосам ездить разрешено. Такие полосы работают на улицах Байтик-Батыра, Курманджан-Датки и Ахумбаева, а также на проспекте Джебек-Джолу и Чингиза Айтматова. Нарушения фиксируют патрульные и камеры безопасного города. В Кыргызстане хотят обновить список специальностей для вузов и колледжей. Устаревшие направления предлагают убрать или объединить, а вместо них добавить современные, связанные с искусственным интеллектом, цифровыми технологиями, кибербезопасностью и блокчейном. Сильнее всего изменения коснутся колледжей. Число специальностей планируют сократить с 261 до 96. В вузах их станет меньше на уровнях бакалавриата, магистратуры и специалитета. Все направления разделят по сферам IT, медицина, строительство, энергетика, сельское хозяйство, туризм, право и образование. Новые правила могут вступить в силу с 1 сентября 2027 года. Дополнительных расходов из бюджета по расчетам разработчиков не потребуется. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 33 тыина, курс рубля 1 сом 2 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555. 28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Радио Татина. Джарнамахзматы. 0-5-0-5-0-5-0-6.

0: Реклама. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
2: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: Никогда не отказывайся от того, что заставляет тебя улыбаться. Хит Леджер.
0: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
4: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
3: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
4: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микротермические обогреватели.
3: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
4: Магазин «Огонек» рекомендует микротермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, /169.
5: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
6: Рекламная служба.
7: 0-555-05-10-63.
8: Настя Каменских.

0: Живет какая-либо привычка, то не стоит надеяться, что избавиться от нее удастся за один день. Но каждый день, который вы не будете делать привычные действия, а в идеале делать какие-либо новые на их замену, в прямом смысле будут ослаблять на уровне физиологии старые связи в вашем мозге и усиливать новые. Современные исследования показывают, что на формирование новой привычки или ослабление старой необходимо потратить от 30 до 45 дней. Это чистая физиология, и если у вас стандартный человеческий мозг без патологий, то уговаривать себя, к примеру, 45 дней подряд бегать трусцой, убираться в квартире, не курить или же попросту стараться думать о хорошем больше, чем о плохом, то вы неизбежно обнаружите, что через неделю делать это станет намного проще, через две недели значительно проще, а через месяц-полтора вами овладеет новая привычка, но уже полезная, а не вредная. Еще больше интересного вы услышите далее.
1: Территория фактов.
2: Татина ФМ. Включай. Танцуй и попивай.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал ТОП-ХИТ. И Настя Негода представляет.

0: старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире новый выпуск программы «Топ Хит Чарт», которую проведу я, актриса и певица Настя Негода. В ближайшие 50 минут мы услышим звездные хиты радио и интернета. И, конечно, я познакомлю вас с лучшими музыкальными новинками прошедшей недели. Так что не переключайтесь! Ну а открывает наш сегодняшний трек-лист «Красота» Андрея Звонкова. Песня стоит в ротации на 170 радиостанциях и уверенно входит в топ-50 радиохитов России. Что ж, будем ждать появления Звонкова на красной дорожке и на сцене церемонии Top Hit Music Awards 2026, которая будет проходить 2 декабря в Москве. Ну а для слушателей Top Hit Чарта Звонкий поет прямо сейчас. Встречайте!
0: 12 место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: На смену звонкому приходит дуэт моей подруги Ани Немченко и артиста, телеведущего и блогера Давы. «Плавит» — так называется их коллаборация. Кстати, Анна Немченко звучит в этом треке супер свежо и ярко. Продюсированием ее вокала занималась жена Давы Мари Краймбрери. Я бы, кстати, на месте Марины тоже бы продюсировала творческую партнершу моего мужа, чтобы творческий союз не перерос в какой-нибудь другой. Мари Краймбрери, кстати, стала и соавтором трека, что позволяет ей также контролировать и финансовую сторону вопроса. Но я отвлеклась. Встречайте новый хит Анны Немченко и Давы

0: Чарт с Настей Негодой.
1: Горячую десятку хитов сегодня открывает трек «Спектакль» в исполнении артиста Виктора Вавилова, о котором мы узнали совсем недавно, после выхода хита «Шаде». «Бай Индия» — так зовут Виктора на сцене, он из города Сочи. Написал и спродюсировал массу хитов российским звездам и вот, наконец, занялся своей сольной карьерой. Его новый хит «Спектакль» уже встал в ротацию и по итогам года может стать одной из самых заметных новинок. Что ж, желаем Виктору удачи и слушаем его спектакль.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас на очереди новинка нашего хит-парада, которая уже третью неделю подряд рвет интернет-чарты России. Называется этот хит «Была, не была». И исполняют эту песню Арам Байталов, которого мы знаем как Джакона, и Лиана Геворкян, или Килиана. За дуэтом Джакона и Килианы уже числится несколько суперхитов. Например, «Асфальт», набравший в 2024 и 2025 годах под миллион эфиров на радио и миллиард стримов в интернете. «Была, не была» — это хип-хоп-баллада с элементами шансона и народных мотивов. Но лучше один раз услышать. Так что слушаем «Была, не была».
0: Девятое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как лирика, у нас сегодня только на 8-м месте. Лирик – мультижанровый артист, платиновый музыкальный продюсер и автор хитов «Мота», «Зиверт», «Мэри Гу», «Клавы Коки», групп «Три дня дождя» и «Руки вверх». В этом году Кирилл записал массу новой музыки, принял участие в майском концерте «Топ Хит Лайв», а в июле выпустил настоящий блокбастер – «Аутентичное». Трек в топе радиочартов, стоит в ротации на 180 радиостанциях и уже набрал 200 тысяч эфиров. Что ж, добавим нашим хит-парадам Кириллу еще несколько десятков эфиров.
0: 8-е место.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами актриса и певица Настя Негода. И сегодня, я, как всегда, я представлю вам треки молодых артистов, которые лучше всего протестировались и собрали больше всего позитивных откликов на tophit.ru. Пожалуйста, внимательно слушайте новые треки, лайкайте их, добавляйте в свои плейлисты, и у артистов появится шанс встретиться с вами на самых больших концертных площадках России и Москвы. Отражение. Ника Терентьева и Ума Турман.

0: кухне.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
2: Только что прозвучали самые лучшие новинки молодых артистов. И мы возвращаемся к нашим топ-хитам, где на 7-й позиции сегодня Катя Айова и ее суперхит «Мы». Этот трек входит в топы сразу двух чартов – радио и интернета. При этом на радио песня прозвучала уже без малого 300 000 раз. Вот это результат!
1: 7-е место.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
2: Друзья, на смену Кате Айове у нас приходит Севиль, солистка группы Артик и Асти. Представила сингл «Бриллиант», который написал хитмейкер Дмитрий Лорен. Лирическая героиня Севиль готова засиять бриллиантом всем бывшим назло. Это сияние уже заметили музыкальные редактора 200 российских радиостанций, так что трек вовсю набирает обороты в эфире и в интернете. И я просто уверена, что на церемонии Top Hit Music Awards 2 декабря Севиль с Артик и Асти заберут пару-тройку наград и, конечно, исполнят свой бриллиант. А автор этого и других хитов Севиль и Анны Асти Дмитрий Лорен также не останется без награды Top Hit.
1: Шестое.
3: Не

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас на очереди еще одна новинка – песня «Земляк». Это коллаборация двух рэперов, одного из которых зовут Кос, а другого – Плутто. По поводу первого ничего вам рассказать не могу. А вот Плутто – это танцор Алексей Лутавинов, начавший выступать с Нилетто, а в 2022 году дебютировавший и как певец. В треке «Земляк», помимо, собственно, читки, исполнители подключили и барышень, поющих в народном стиле. Хотя, возможно, что это поет нейросеть. Сейчас ни в чем нельзя быть уверенной. В целом, получилось симпатично. Трек рвет интернет-чарты и уже встал в эфир нескольких московских радиостанций. Теперь подошла очередь дебютировать и в нашем хит-параде. Встречайте «Земляк» в исполнении Кос и Плутто.
0: Пятое место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Четвертое место нашего чарта сегодня уходит Юле Зиверт и ее суперхиту «Газ». Снова и снова напоминаю вам, что Зиверт и Мари Краймбрери – главные претендентки в соревновании за корону российской поп-принцессы. Ну а кто станет лучшей, мы с вами узнаем в ходе церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards, которая будет проходить в Москве 2 декабря 2026 года. Но это все будет происходить только в декабре. А прямо сейчас Зиверт и ее «Газ».

0: радио «Татина». Нам по пути.
1: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
2: Друзья, вы слушаете программу «Топ Хит Чарт», которую для вас сегодня веду я, Настя Негода. И прежде чем мы перейдем к тройке лидеров недели, хочу сказать еще пару слов об артистах, чьи хиты с большой вероятностью будут признаны в этом году самыми популярными на радио и в интернете. На стриминговых платформах больше всего прослушиваний у треков «Банк» в исполнении Зиверт и рэпера Айсгергерта, «Тону» Владислава Лапая, которого мы знаем под именем Холли Флейм, и, конечно, «Феникс» моей любимой Леры Бирволф. Ну а сейчас давайте послушаем новинки звезд, некоторые из которых станут суперхитами и тоже, возможно, прозвучат на церемонии Top Hit Music Awards 2026. Вселенная. Анна Семенович и Татьяна Буланова.

0: «Небо плачет» СТ и Татьяна Куртукова.
1: Здравствуйте, ты на лугах полевые. Мы говорили с тобой обо всем. И после мы же подолгу молчали. Проходит все, мы тоже пройдем. Вслед за дождем пройдут наши печали. Дожди пройдут, и мы встретимся вновь. Знаешь, проходят любые ненасти. Преодолеется наша любовь. И сердце бьется в грудину.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ Хит Чарт» и я, Настя Негода, с рассказом о самых главных хитах этой недели и возможных обладателях музыкальных наград «Топ Хит Мьюзик Awards 2026». А сейчас мы переходим к тройке лидеров этой недели. В прошлой программе я представила вам новую песню Сергея Лазарева «Как дети». Эта композиция, кстати, стала первым сольным релизом Сергея в 2026 году. За полтора месяца с момента релиза трек встал в горячую ротацию на сотни радиостанций и буквально ворвался во все чарты. И сегодня эта песня получает бронзу нашего хит-парада. «Как дети» — Сергей Лазарев. Встречайте! Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, лидеры хит-парада прошлой недели «Баста» и «Моя Мишель» сегодня у нас занимают только вторую строчку. И это несмотря на то, что трек «Если я буду танцевать» по-прежнему возглавляет радиочарт России. Не буду держать вас в неведении и скажу, что «Золото» у нас сегодня уходит совершенно новому треку. Но что это за хит, мы с вами узнаем через несколько минут. Ну а прямо сейчас серебро топ-хит-чарта и мега-коллаборация группы «Моя Мишель» и рэпера «Басты». «Если я буду танцевать», не переключайтесь.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, ну что ж, у компании «Стани Ткачук и Бастой» мы подобрались к самой вершине, на которой сегодня песня, которая впервые попала в трек-лист нашего хит-парада. И это не случайно. Трек уже несколько недель возглавляет сводный интернет-чарт России, который регулярно публикует топ-хит. И это не считая того, что песню добавили в свои плейлисты ведущие московские радиостанции. В общем, встречайте, новый лидер топ-хит-чарта, который называется «Знак». А исполняют этот хит рэпер Андрей Смелянский, который известен широкой публике как Токсис, и молодая певица Дора. Это «Знак». Встречайте!
0: Лидер топ-хит

0: Друзья, это были Токсис и Дора, обладатели золота нашего чарта на этой неделе. Именно они и завершили нашу программу сегодня. Весь последний час с вами была актриса и певица Настя Негода. И прежде чем я скажу последнее пока-пока, хочу напомнить вам, что совсем скоро, 2 декабря, в Москве будет проходить церемония вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards 2026. На этом концерте мы услышим и увидим самых популярных российских артистов. Я также приму участие в этом событии, так что увидимся совсем скоро. Я желаю всем вам здоровья, счастья и только самой лучшей музыки. Всех люблю и обнимаю. До новых встреч в эфире и на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю. Реклама.
2: Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
3: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-5555 и 0707-05-5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
4: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
5: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Кыргызстана на 2026 год с 6,1% до 9,6%. Новую оценку банк опубликовал 6 октября в экономическом обзоре по Европе и Центральной Азии. Кыргызстан теперь входит в число лидеров региона по ожидаемым темпам роста. Всемирный банк прогнозирует увеличение экономики Центральной Азии в среднем на 5,8%, а экономики Узбекистана на 7,9%. Для Кыргызстана оценка в 9,6 стала одной из самых высоких в регионе. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 33 тыина, курс рубля 1 сом 2 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Включай, танцуй и попивай.

0: Arsch der Welt.
1: Теперь я не даю рекламу. Я экономлю деньги.
2: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
3: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
4: Сейчас не до этого.
5: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
6: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
5: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

черно-белые сны мне обещали весны, и я ее не ждал почти.

Кыргызстане 2 часа ночи. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

Картина FM. Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах. И нам все не важно.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

важно, что завтра. Ты моя награда, все, что мне надо, надо. Внутри бьешься пульсом, мы на правильном курсе. Просто почувствуй.

формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень. Эту песню